0: Может быть, что ловит их на чур.
1: Агван.
0: Ты еще раньше ловит на чур.
1: And one, step one.